0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
1: поехали!
2: РМФ
3: информует, что Tadeusz Sołtys и Michał Kubik в целях будения людскости
4: шикуют все до отлету!
3: Codziennie от 5 до 9.
5: Houston, we have a problem.